обещаю вам, не за горами пятница, а там и суббота, а значит и ТОП КЛАБ ЧАРТ. И он, наш главный предводитель на танцполе Тимур Бодров, уже готовит для вас 25 лучших актуальных танцевальных треков этой недели. Мы ждем с нетерпением традиционный ТОП КЛАБ ЧАРТ на Европе Плюс 20.00. Пока можем не скучать, переслушивать предыдущие выпуски, ловить их в форме подкастов на сайте europaplus.ru, в нашем новом приложении Радио Хаб и везде на всех цифровых платформах.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер 1.

пятничное свидание. Может быть, уже завтра, может быть, следующую пятницу, а? Пока же предлагаю вам проголосовать за ребят на сайте europoplus.ru в нашем чарте Еврохит Топ 40 и подарить им вот такое свидание.

Хотя, что там говорят часовые пояса, а? Кто-то рассвет уже давно встретил. Всем большой привет, всем, кто с Европы Плюс просыпается, засыпает ли в эту минуту. Главное, что мы вместе и с классными хитами пойдем дальше. Будем продвигаться в этот четверг с Temper City. Через пару минут Self-Aware. Будет также Anima, Out of My Body, а еще проект Медуза и гимн всех тусовок и вечеринок. Don't wanna go home tonight. Скоро.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: танцевальные треки.
1: Шоу на этой неделе Axwell и Whatever Turns You On. Endless Summer от Матисса Задко. А еще Jonas Blue и Girl.
0: Топ-клаб-чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе+.

Тейм Импала и Дженни. Ну, тоже мне проблема, конечно. Мы тут этим летом с солнцем встретиться не можем. Ну ничего, песня получилась классной. Еще раз Дракула, Тейм Импала, Дженни. Ну и продолжим не менее хитово. Скоро в нашей компании The Weeknd, Tiësto и летний подгон Summer's Back.

хватает ультрафиолета этим утром, этим летом. Вот вам, ребята, солнечная музыка «Magnetic» от The Bouse. Такой приятный хаос с сильным влиянием диско и фанка. Окей, 6 часов 33 минуты в столице. Ну и давайте энергично продолжим. Скоро рок-мотивы трека 12 to 12 от «Sombra».

0: Табаритом идеальный трек для чистки зубов, приготовления завтрака или зарядки. Это Satisfy, Calvin Harris и Jay-Z прямо сейчас на Европе Плюс. Ну и давайте замедляться не будем. Впереди Евроденс, Don't Leave Kylie.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони Калм Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столицы 7:00. Время новостей, время Марата Бекметова.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Порядок проведения школьных олимпиад будет изменен. Аргентина стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу. И скелет тиранозавра продан на аукционе в США. Об этом прямо сейчас. Итак, Минпросвещение предложило изменить порядок проведения школьных олимпиад. В ведомстве хотят запретить учащимся повторно участвовать в одном и том же этапе тестирования по одному предмету в течение учебного года. Это следует из проекта приказа министерства. Кроме того, предложено ввести норму, по которой участник олимпиады, удаленный из-за нарушения порядка, лишится права участия в подобных тестах по любому предмету в текущем учебном году. Аргентина стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу. В полуфинальном матче она победила Англию 2-1. Сборная Аргентины выходит в финал Мундиаля второй раз подряд. Команда сотворила главный камбэк турнира благодаря двум голам на последних минутах. Проигрывая 0-1 к 85-й минуте матча, голы забили Энсо Фернандес и Лаутаро Мартинес. В финале в воскресенье в 10 вечера по Москве Аргентина сыграет с Испанией. На выборах в Госдуму в Москве можно будет проголосовать электронно на любом участке. Воспользоваться возможностью вне зависимости от адреса привязки смогут две категории граждан. Это избиратели, имеющие постоянную регистрацию в Москве, а также граждане с временной регистрацией в столице, оформленные не менее чем за 3 месяца до дня голосования, при условии наличия у них активного избирательного права. Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Спрос на внутренний туризм в России сократился. Количество поездок в первом полугодии уменьшилось на 3% до 40 миллионов. По данным АТОР, годом ранее было почти на 1,5 миллиона больше. Как говорят эксперты, ситуация связана с общей тенденцией россиян экономить на отдыхе. Сейчас решение о поездке все чаще принимается спонтанно, в самый последний момент, а предпочтение дается коротким выездным форматам. На аукционе Сотбис США с молотка ушел скелет одного из самых крупных когда-либо найденных тиранозавров. За окаменелости выложили рекордные 50 миллионов и 130 тысяч долларов. Оценочная стоимость лота составляла 20-30 миллионов. Скелет длиной 11,5 метров и высотой 3,8 метра получил имя Газ в честь покойного владельца ранчо в Южной Дакоте, на землях которого велись раскопки. Возраст останков оценивается примерно в 67 миллионов лет. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 77 рублей 96 копеек. Евро также в плюсе 88 рублей 91 копейка. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летние. У и Тимур Бодров. С добрым утром.
1: Кварц.

Лица заспанных прохожих. А меня не красит утро. Я красивым буду позже. Ну, потому что у нас корпоратив был вчера, вечеринка. Выспался я не очень. Вот, ну, правда, здорово, что работаю я, конечно, на радио. Никто меня не видит. Привет, в столице 704, это летнее.

0: встает,
1: тот неистовый кофеглот.
0: В летнем УУ на Европе Плюс.
1: Да. Нет. А я говорил, да, что вечеринка была? А, говорил. Короче, мне, ну, вообще этим утром, что проснуться, кофе нужно не глотать, а внутривенно ставить. Ну ничего, сейчас взбодримся. И, конечно, ничего так не бодрит, как игра на повышение. Та самая игра на Европе Плюс, в которой ты спустишься в наше денежное хранилище, а там для тебя 4640 рублей. 4640 рублей. Также впереди «Кто куда», а там тебя ждет беспроводная колонка. И в этом часе будем миксовать лето подарками, улыбками. И жду тебя наушники беспроводные. Пока же в Москве 7.11. Всем летнее утро.

Лео, вот такое вот. Сим Соловей, Махалай, Махалай. Окей, 7 часов 21 минут в столице. Далее мои фавориты в Еврохитов 40. Прямо сейчас это ребята из рок-банды Temper City с песней Self-Aware. Да, на прошлой неделе они как раз стартовали в чарте нашем. И вы помните, конечно, если вам песня эта тоже нравится, обязательно поддержите фаворитов. Голосовать в Еврохитов 40 на europaplus.ru.

0: Гороскоп. Летним У.
1: Итак, сегодня у нас четверг, 16 июля. Овны, будет хотеться всего и сразу, и вы это получите. Тельцы, любой плохой день можно исправить встречей с хорошим человеком. Близнецы, что бы вы сегодня не задумали, удача с вами заодно. Раки, на скамейке запасных вам точно не дадут сегодня отсидеться. Львы, чем спокойнее будете вы, тем удачнее пройдет этот день. Девы, следует оказать сопротивление своим вредным привычкам. Весы, помните, что для вежливости не обязательно искренность. Скорпионы, обострение чувства прекрасного скрасит этот день. Стрельцы, парадоксально, но вы только больше устанете, если захотите посвятить день отдыху. Козероги, сила воли сегодня наконец победит силу лени в этом неравном бою. Водолеи, сегодня вы явно любимчики у этого дня. И рыбы, меньше сегодня думайте о том, что сказать и кому.

Энди, электронный номер с о перерождении, о новой надежды. Песня «Феникс» от Маршмелло и Portugal The Man. Да, Надежда, Надюха. Не теряйте ее сегодня, не теряйте ее прямо сейчас, потому что прямо сейчас начинается лето-микс.

0: Лето Микс. В летнем на Европе Плюс.
1: Все так, это Лето Микс, и вместе с нами Ваня из Нижнего Новгорода. Ваня, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Приветики, Ваня. Ну давай, скажи, по какому факту о тебе тебя друзья сразу бы узнали? Какая-то такая черта, особенность такие. Ты это же Ваня, Иван, а?
2: Наверное, юмор.
1: Юмор. Какой он, жесткий, да? Или такой...
2: Ну, черненький такой, гаденький, да.
1: Эх, Ваня, Ваня. Вот, ну я уверен, что они с любовью, они... Поднимаешь ты настроение друзьям своим. Вот, я готов поднять тебе настроение, Иван, подарив тебе наушники беспроводные, но чтобы получить их, нужно опознать одного всемирно известного артиста, услышав факт о нем. Вот, собственно, факт об этом суперстар. Значит, этот парень, артист с брутальной внешностью и невероятно мощным соул-вокалом. А его дебютный хит сразу же стал номером один в Еврохит ТОП-40. Значит, Ваня, скажи-ка мне, пожалуйста, есть ли у тебя идея, кто бы это мог быть?
2: Ну, я могу предположить. Думаю, это Тедди Свимс.
1: Тедди Свимс. Ну, давай проверим. Сейчас вот я включу Лето Микс, и мы поймем, прав ты или нет. По-моему, прав. Вот, собственно, Lose Control. Ну что, победа! Победа, Ваня! Я тебя поздравляю. Ответ абсолютно верный. И это значит, что прямо сейчас, в честь Лета Микса, в честь этого лета и нашей с тобой встречи, знакомства, дарю тебе беспроводные наушники. Вань, ты молодец.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе. Нижнему огромный привет. Ребята, продолжаем вместе с Джоном Саммитом. Слушаем Shades of Blue.

Я думаю, многие девчонки не отказались бы от такого учителя по химии. Вот, Вань Дмитриенко. Ну или, наверное, как-то нужно солидно, да? Иван Викторович Дмитриенко, тема урока «Ртуть». Вот. И, кстати, девчонки, у Вани Дмитриенко скоро открытый урок, аж на стадионе, аж в Лужниках. Все состоится 2 августа, так что приходите все.

0: про которые в песне поется Кевина Бланка. Да, лучшие дни придут, если ты в это веришь очень сильно. Вот, так что мыслим позитивно, слушаем хиты на Европлюс. Вот наш девиз на сегодня и навсегда. Слушаем хиты, дарим подарки во втором часе летнего У.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице 8 часов.

0: Вот с нами Марат Бекметов. Слушаем новости.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Недельная инфляция в России замедлилась до 0,17%. Штрафы за неправильную парковку в очередях на АЗС отменят. И Центробанк Казахстана проверил новые банкноты стиркой. Об этом прямо сейчас. Итак, недельная инфляция в России замедлилась до 0,17%. Таковы данные Росстата за период с 7 по 13 июля. Существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущие недели, внес рост цен на бензин и дистопливо более чем на 2,3% соответственно. А на замедление роста сказалось снижение цен на отдельные виды плодово-овощной продукции. В годовом выражении инфляция, по данным на 13 июля, составила 5,62%. МВД России планирует обязать мигрантов при приезде в страну покупать телефон. В смартфоне будет электронный профиль. Таким образом, в полиции будут знать о местонахождении иностранца. Об этом сообщил замглавы МВД Игорь Зубов. По его словам, мигрант не сможет переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно. А наличие телефона также позволит предупреждать мигранта, например, об истекающем сроке действия документов. В МВД пообещали отменить штрафы за неправильную парковку в очередях на АЗС. Поводом стали жалобы жителей Саратовской области. По каждому постановлению будут приниматься решения об отмене. Официальный представитель министерства Ирина Волк сообщила, что административные правонарушения были выявлены двумя комплексами автоматической фиксации, а с 1 июля автофиксация в Саратовской области не ведется по инициативе госавтоинспекции. Визовый центр Италии в России объявил о введении биометрии для заявителей из регионов. Мера вступит в силу 20 июля. Как сообщили в ассоциации туроператоров, решение связано с борьбой против подачи документов не по месту фактического проживания, то есть когда заявители используют измененные регистрации, чтобы подать бумаги в удобном для себя городе. Нововведение коснется только тех, кто подает документы в индивидуальном порядке. Центробанк Казахстана рекомендовал проверять новые банкноты стиркой при температуре 95 градусов. Регулятор опубликовал видеоролик, в котором купюры загружаются в стиралку и прокручиваются при выставленном значении. Как заявили в Национальном банке республики, во время испытаний образцы подвергаются воздействию приближенных к бытовым условиям эксплуатации. Таким тестом смоделирована ситуация, при которой случайно оставили тенге в кармане и постирали с одеждой. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 77 рублей 96 копеек. Евро также в плюсе. 88 рублей 91 копейка. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летние. У и Тимур Бодров. С добрым утром.
3: Кварц.

Так, ребята, сегодня у нас какое июля? 16 июля. 16 июля, и отмечается нынче День благодарности искусственному интеллекту. Да, называется по-научному AI Appreciation Day. Значит, ну и давайте мы тоже искусственный интеллект поблагодарим. Спасибо тебе, ИИ, за то, что наши письма рабочие, корявые, превращаешь в шедевры дипломатии корпоративной. За то, что отвечаешь терпеливо на наши глупые вопросы и рисуешь котиков. Киберпанк котиков шестипалых. Вот, так что спасибо тебе, ИИ. И я думаю, в какой-нибудь другой раз, да, поговорим о том, как он нас пугает немного, настораживает. Вот, пока же, в Москве 8.04. Я Тимур Бодров, и это второй час летнего.

0: Того ждет кайф приход.
1: В летнем УЛ на Европе Плюс.
0: Да, кайфа. От погоды хорошей, от музыки на Европе Плюс и классных подарков. Значит, что вам дарю в этом часе, сейчас расскажу. В этом часе игра «Кто? Куда?» и есть там для тебя беспроводная колонка. Во второй половине часа сгоняем в одно из прикольных мест на планете. Вот, а на память колонку подарю. Подробности обязательно последуют. Пока же в Москве 8:10, и мы слушаем «Broken Strings» Алана Уокера.

и клубные вайбы 90-х. Это Moving to the Sun от Ужели и компании. Ну и давайте идеальный утренний саундтрек для вас и далее. Скоро в летнему эспрессо Сабрины Карпентер. А еще расскажу, что день новый нам готовит. Не пропусти гороскоп на сегодня, четверг, 16 июля.

0: вспомним У.
1: И вот сегодня, 16 июля, четверг. Овны, будет хотеться всего и сразу, и вы это получите. Тельцы, любой плохой день можно исправить встречей с хорошим человеком. Близнецы, что бы вы сегодня не задумали, удача с вами заодно. Раки на скамейке запасных вам точно не дадут сегодня отсидеться. Львы, чем спокойнее будете вы, тем удачнее пройдет этот день. Девы, следует оказать сопротивление своим вредным привычкам. Весы, помните, что для вежливости не обязательно искренность. Скорпионы, обострение чувства прекрасного скрасит этот день. Стрельцы, парадоксально, но вы только больше устанете, если захотите посвятить день отдыху. Козероги, сила воли сегодня наконец победит силу лени в этом неравном бою. Водолеи, сегодня вы явно любимчики у этого дня. И рыбы, меньше сегодня

неожиданная коллаба Bizarre, Мартин Гаррикс. Ну, настоящий тимуровец, помогает старшей коллеге по цеху Мадонне, напродюсировал ей песню, отзвучавшую Bizarre. Да, Мадонна, Мартин Гаррикс в летнем только что. Далее жду твоего появления. Мы тут устроим кто куда, путешествие по городам и странам, а тебе на память об этом путешествии подарю беспроводную колонку. Хочешь принять участие? Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Это кто куда, а кто с нами? НЖ вместе с нами из Башкортостана, Учалы. Приветики, доброе утро. Ох ты ж! А звонок-то и сорвался? Ну ладно, а ничего страшного. И мы сейчас познакомимся с другим нашим слушателем. Вот прямо сейчас и сделаем это. Привет, доброе утро. Алло, приветики. С кем я говорю? Вот живая реакция. Посмотрите, прямой эфир. Дозвонилась. Как тебя зовут?
2: Алена.
1: Алена, приветики, Алена. Ну что, отправимся с тобой...
2: Слушай, подожди, пожалуйста, я сейчас звук прибавлю.
1: Давай, давай. Нет, не надо звук Алена. Прибавлять, ты меня будешь в телефоне слышать своем. Значит, Алена, мы с тобой сейчас отправляемся в путешествие. Ты готова?
2: Да.
1: Давай. Мы отправляемся в путешествие. Вот, но на память об этом путешествии я подарю тебе беспроводную колонку. Нужно будет, правда, только верно ответить на мой вопрос, хорошо?
2: Алена, да.
1: Давай, ой, все, слушай внимательно. Так, все, Алена, давай, кто куда? Мы сегодня с тобой отправляемся в жемчужину Дагестана, в один из самых старых городов России, Дербент. Дербент. Значит, мы с тобой там, и нас там ждет не только культурное обогащение, будем памятники посещать, древние истории, дегустировать блюда вкусные, в том числе и фаршированную рыбу кутум. Кутум. Значит, рыба такая, кутум из Каспийского моря. Значит, фаршируют ее луком, грецкими орехами, алычой, барбарисом и многим другим. А вопрос мой такой. Значит, как эта рыба, фаршированная кутум, называется? Как это блюдо называется? Вот тебе два варианта ответа. Это кутума лявянги или кутум коктал? Я понимаю, конечно, момент волнительный. Нужно еще и сообразить, на вопросы ответить. Но ты постарайся. Алена, ну давай, кутум лявянги или кутум коктал? Давай, интуиция женская.
2: Может быть, коктал?
1: Еще,
2: кутум.
1: Давай еще раз, кутум лявянги или кутум...
2: Давай первый вариант.
1: Какой вариант?
2: Первый, лявянги.
1: Абсолютно верно, Алена, потому что кутум-коктал – это запекание рыбы в развернутом виде, как книжку разворачивают и запекают вместе с овощами. Ну что, поздравляю тебя, Алена, посмотри, какое у тебя сегодня утро. Неожиданно дозвонилась, колонку беспроводную выиграла.
2: Круто!
1: Я поздравляю.
2: Да.
1: Давай, пусть больше будет таких вот классных сюрпризов для тебя этим летом. Главное, слушай Европа+. Мы слушаем Европа+, далее слушаем Робина Шульца, Давид Гетта.

Неоновой луне на обратной стороне. Мы увидимся во тьме. Вот, но Таня Ткачук, будь осторожна, когда на Луну полетишь, нужно утепляться, потому что там на Луне свежо очень. Там на обратной стороне ночь и минус 200 градусов по Цельсию. Но зато днем на Луне жаришка плюс 130. Моя Мишель на малиновой луне. Ну и после синти-поп мотивов добавим кей-попа. Скоро Чимин и его Ху.

0: Shadows. Это команда Rasmus о решимости, о желании действовать. Вот, ну и мы давайте не будем стоять на месте. Мы летим в третий час летнего У, а там все, как вы любите. Еще больше хитов, еще больше музыки и, конечно же, игра на повышение.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Точное московское 9:00. Сейчас начинаем с новостей в исполнении Марата Бикметова.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. В России завершился весенний призыв в армию. Аргентина стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу. И ВК-фест пройдет в грядущие выходные на ВДНХ. Об этом прямо сейчас. Итак, Минобороны заявила о завершении весенней призывной кампании. В соответствии с указом президента, для прохождения срочной службы призвано 141 тысяча человек. Научные и научно-производственные подразделения пополнили 784 человека, а в спортивные роты направлены 239 призывников из состава сборных страны по олимпийским видам спорта. Военнослужащие, по призыву срок службы которых завершился, своевременно уволены и направлены к местам проживания. Больше всего преступлений за первое полугодие зафиксировано на Алтае, в Карелии и на Сахалине. По данным МВД, всего за 6 месяцев в стране зарегистрировали почти 788 тысяч преступлений, что в пересчете на каждые 10 тысяч человек составляет 54 правонарушения. При этом на Алтае показатель составил 82 преступления, в Карелии и на Сахалине почти 79. Меньше всего преступлений зарегистрировано в Калмыкии, Чечне и Дагестане. Аргентина стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу. В полуфинальном матче она победила Англию 2-1. Сборная Аргентины выходит в финал Мундиаля второй раз подряд. Команда сотворила главный камбэк турнира благодаря двум голам на последних минутах. Проигрывая 0-1 к 85-й минуте матча, голы забили Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес. В финале в воскресенье в 10 вечера по Москве Аргентина сыграет с Испанией. Москвичам пообещали приятную погоду в городе в конце недели. Как рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, завтра будет 22-24 градуса, при этом в ночь на пятницу будет прохладно, около плюс 10. А в выходные дневная температура поднимется до 25-26 градусов. При переменной облачности осадков с пятницы по воскресенье не ожидается, то есть погода будет приятной для отдыха. Крупнейший фестиваль ВК-фест пройдет в выходные 18-19 июля на территории ВДНХ в Москве. Гостей ждут 5 музыкальных сцен с сотнями артистов, автограф-сессии с блогерами, спортивные и творческие площадки, а также детские косплей-зоны. Помимо основной музыкальной программы запланирована пенная дискотека, технологические локации, пространство для видеоигр. Фестиваль на ВДНХ станет финалом турнира ВК-фест, который в этом сезоне уже прошел в 3 городах России. Конец выпуска: курсы валют. Доллар 77.96, евро 88 рублей 91 копейка. Далее на Европе Плюс летние. УИ Тимур Бодров. С добрым утром.

Серебряной луне ты забудешь обо мне, может, даже на мгновение. Вот. А мы не забудем, ребята, не забудем и Леонида Агутина поздравим с днем рождения. Точнее как, поздравляем, потому что день рождения сегодня у Леонида 16 июля. Так, еще нынче в России день ипотеки, потому что закон об ипотеке появился в этот день в 98 году. И нынче день вишни. День вишни, ну, правда, это праздник заокеанский, но что мешает нам присоединиться к этим праздничным мероприятиям. Ну а на Европе Плюс, конечно, день хитов и утро супер подарков. Привет, я Тимур Бодров, и мы начинаем третий час летнего.

0: ежевечерний для тебя на Европе Плюс. Идеальный саундтрек для релакса, для поездок и отдыха без суеты. И все это в летнем вайбе. Летний вайбе. Значит, сейчас хочу, значит, предварить вечерний кайф. Демо-версия, пробник летнего вайба. Значит, слушаем клубный трек Dirty Cash, Money Talks от Pauza.
1: You know.

Дерзкий минималистичный хаос. Музыка, под которую хочется надеть темные очки и раствориться в закате. Johnny Cash, Money Talks, это пауза. Ну и насладиться летним вайбом в полной мере предлагаю сегодня. Шоу «Летний вайб» начнется на Европе Плюс после 20.00.

Здесь из Румынии диджей Годжа, артист американский Джейсон Дерула и бразильский продюсер Мелоди. Совместка их называется Мичико. Окей, 9.17, точное московское. Далее слушаем Европоп историю Stay. И также расскажу вам, какие планы у звезд на сегодня, 16 июля. Короче, не пропустите гороскоп.

9 июля, четверг на календаре. Овны, будет хотеться всего и сразу, и вы это получите сегодня. Тельцы, любой плохой день можно исправить встречей с хорошим человеком. Близнецы, что бы вы сегодня ни задумали, удача с вами заодно. Раки, на скамейке запасных вам точно сегодня не дадут отсидеться. Львы, чем спокойнее будете вы, тем удачнее пройдет этот день. Девы, следует оказать сопротивление своим вредным привычкам. Весы, помните, что для вежливости не обязательно искренность. Скорпионы, обострение чувства прекрасного скрасит этот день. Стрельцы, парадоксально, но вы только больше устанете, если захотите посвятить этот день отдыху. Козероги, сила воли сегодня, наконец, победит силу лени в этом неравном бою. Водолеи, сегодня вы явно любимчики у этого дня. И рыбы, меньше сегодня думайте о том, что

составлял идеальный саундтрек для летней вечеринки, для отпуска, то эта песня была бы в этом рейтинге 100%. Это Talk to You от дуэта Another. Так, ну и давайте вот идеальной музыки перейдем к твоему идеальному аттракциону, радиоаттракциону под названием «Игра на повышение». Это та самая игра, в которой ты можешь выиграть не только отложенную сумму, но и бонус 10 тысяч рублей. Как попасть в игру на повышение? Дозвониться прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.

0: повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Так, Александра, мы приветствуем из Москвы. Саш, привет, доброе утро.
2: Приветствую,
1: утро, Саня. Приветствую, Александр. Ну что, скажи мне, вот каково это дозвониться на Европа Плюс? И мало того, что дозвониться на Европа Плюс, так еще и в игру на повышение. В общем, что ты чувствуешь? Какие эмоции тебя переполняют?
2: Действительно, эмоции меня переполняют. Я просто очень рад, очень счастлив этому. Много пытался дозвониться, но вот сейчас удача на моей стороне, как сказал Горосов.
1: Это правда. Слушай, а много это сколько? Сколько раз ты пытался дозвониться в игру на повышение?
2: Пару лет-то точно я звоню.
1: Вот, так что, ребята, верьте в себя. И однажды вам повезет, как Александру. Так, Саша, ну давай, значит, игра на повышение. Мы с тобой спускаемся в денежное хранилище. Там тебе нужно будет открывать ячейки. На все про все у тебя будет одна минута. Важно вовремя остановиться, потому что в любой момент может прозвучать слово «стоп-игра». Услышал «стоп-игра», деньги сгорели. А сегодня для тебя не только отложенная сумма, но и бонус 10 тысяч рублей. Ты готов?
2: Готов.
1: Он готов. Итак, первая ячейка. Открываем... Ее, что она нам не поддается. Вот она.
0: 230 рублей.
1: 230 рублей. И тут посмотри, что-то еще.
0: Бонус. 10 тысяч рублей.
1: Сразу бонус. Ты посмотри. 10 тысяч 230 рублей. Что мы делаем? Саня, может, заберем деньги?
2: Не, идем дальше.
1: Идем дальше. Хорошо.
0: 2990 рублей.
1: 2990 рублей общий.

0: выигрыш 12 990. Саша, что мы делаем?
1: Идем дальше.
0: Идем дальше. Ну ладно, смотри.
2: 4640 рублей.
0: Вау! 4640. Саша, забираем деньги или идем дальше?
1: Забираем.
0: Или идем? Может, давай еще одну ячеечку. Есть время, секунда.
1: Нет, забираем.
0: Ну и время закончилось. С чувством, с толком, с расстановкой, самое главное, уверенностью. Александр прогулялся по нашему денежному хранилищу, и твой общий выигрыш не только 4640 рублей, но и бонус, десяточка и в общей сложности 14640. Поздравляю.
1: Ура, ура, ура.
0: Так, Саша, давай, для всех, кто не понял, каким образом у тебя все это получилось, расскажи, что нужно было сделать, чтобы так легко, так красиво пройтись по нашему хранилищу денежному.
1: Да, все очень просто. Слушать подсказки внимательно. И удачи, чтобы
0: да.
1: Была дозвониться.
0: Да, да. И дозвониться. Подсказка на Европе Плюс в летнему 7 с копейками. Звонок принимаем после 9.00. Ну что, Саша, я тебя поздравляю. Пусть будет классных событий таких этим летом еще больше.
1: Вот. Спасибо.
0: Вот. Ну и чтобы Европа Плюс слушал. Вот это главное условие. Ребята, продолжаем хит-марафон. Далее здесь Мизмо и Hello, the sun is up, where are you?
2: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

Чает нас тут утренней суеты. Это Афробит Let Me Be Your The Second Voice. В Москве 9.48. Финалит летний. Убудем в компании Робина Шульца, Сирила и Мистера Пропса.

0: из лучших песен всех времен и некоторых народов. Это Waves мистера Пропса в ремиксе Робина Бобина Шульца. Так, ребята, всем спасибо. По-моему, это утро было великолепным. Это летнее У. Завтра все повторится. Я, Тимур Бодров, прощаюсь с вами. Но прежде чем скажу вам пока, ребята, не забудьте сегодня вечером летний вайб в 20:00.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: В Москве 10 утра. Марат Бикметов с новостями уже здесь. Марат, доброе утро.
5: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
6: Привет, Миша. Доброе утро всем. Штрафы за неправильную парковку в очередях на АЗС отменят. Аргентина вышла в финал чемпионата мира по футболу. И в мессенджере «Макс» появились тестовые сторис. Об этом прямо сейчас. Итак, в МВД пообещали отменить штрафы за неправильную парковку в очередях на АЗС. Поводом стали жалобы жителей Саратовской области. По каждому постановлению в ГАИ будут принимать решение об отмене. Официальный представитель министерства Ирина Волк сообщила, что административные правонарушения были выявлены двумя комплексами автоматической фиксации. А с 1 июля автофиксация в Саратовской области не ведется по инициативе госавтоинспекции. Минпросвещение предложило изменить порядок проведения школьных олимпиад. В ведомстве хотят запретить учащимся повторно участвовать в одном и том же этапе тестирования по одному предмету в течение учебного года. Это следует из проекта приказа министерства. Кроме того, предложено ввести норму, по которой участник олимпиады, удаленный из-за нарушения порядка, лишится права участия в подобных тестах по любому предмету в текущем учебном году. Аргентина вышла в финал чемпионата мира по футболу. Сборная страны в полуфинальном матче одержала победу над командой Англии 2-1. Напомню, Аргентина – действующий чемпион мира. В воскресенье в 10 вечера по московскому времени в финале она сразится со сборной Испании, которая ранее со счетом 2-0 обыграла команду Франции. А англичане сыграют против французов в матче за третье место. Он состоится в ночь на воскресенье, начало в полночь по Москве. Спрос на внутренний туризм в России сократился. Количество поездок в первом полугодии уменьшилось на 3% до 40 миллионов. По данным АТОР, годом ранее было почти на 1,5 миллиона.

больше. Как говорят эксперты, ситуация связана с общей тенденцией россиян экономить на отдыхе. Сейчас решение о поездке все чаще принимается спонтанно, в самый последний момент, а предпочтение дается коротким выездным форматам. В мессенджере Max появились первые тестовые сторис от пользователей. Пока их могут создавать только владельцы смартфонов на Android. Просматривать сторис можно как в приложении, так и в браузерной версии мессенджера. Пользователям iOS для этого нужно зайти в мобильную веб-версию Max. Функционал сторис в мессенджере позволяет отвечать на них и оставлять реакции. Авторы могут видеть количество просмотров и реакций, а еще устанавливать таймер обратного отсчета до удаления сторис. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 77,96 рубля. Евро также в плюсе 88,91 рубля. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс с вами будет Миша Зайцев. Я всем желаю доброго утра и прекрасного четверга.

Шикарная работа от Джонни и Федука «Лето» на Европе Плюс. Как будто это уже словосочетание, оно не нужно дополнительных пояснений. «Лето» на Европе Плюс. Прямо здесь, прямо сейчас. 10:20 в столице. Миша Зайцев меня зовут. Боб Синклар впереди. Кейзен и Фити. I can't wait. Сразу после Dance Alone, Sia и Kylie Minogue. Не пропускай.

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: 45 минут крутейших хитов на Европе Плюс. Рассказываю, что послушаем. Кельвин Харрис обязательно. Впереди трек Satisfy. До этой красоты другая красота. Шакира. Te felicito. Te felicito, que viene tu vas. Еще сегодня обязательно Broken Strings от Алана Уокера, Изабелла Милкман и Катрин О'Райан. Все это ждет тебя впереди на Европе Плюс. Не пропускай.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 11 утра.

Джон Саммит, The Wall, Julia Church, Shades of Blue на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев, мы двигаемся дальше. Shades of Blue, я вот подумал о том, что оттенков синего, да, их в целом очень много разных оттенков, да, ну, судя по названию трека, вообще, я пришел к тому, что самый неприятный оттенок, наверное, он отображается на лице, когда ты проверяешь банковский счет после отпуска. Вот это самый неприятный оттенок синего, его можно только в зеркале разглядеть в таких ситуациях. Я надеюсь, у вас всех лето проходит прекрасно. Если нет, делай громче хиты. Настроение 100% поднимется вверх. Кевин Бланк нам в этом поможет. Джулия Кинсон и Фити о Better Days. Сразу после Алекса Уоррена. Your Dream в твоих динамиках совсем скоро. Никуда не уходи.

минут будем слушать классную музыку без каких-либо остановок. Рассказываю, что в нашем плейлисте обязательно BTS с треком Swim появится совсем скоро. Так, нас ждет Федер, да, Lordly в твоих динамиках. Ранее остальный красавчик Bruno Mars и его I Just Might. Все это специально для тебя на Европе Плюс. Не пропускай.

Маршмеллоу, Portugal the Man, Европа плюс Феникс. Да, прекрасная птица возрождается, из пепла взлетает, и мы летим дальше по хитам. Европа плюс Тиесто и Бриана Грейс, впереди Beautiful Places, сразу после Амеми Пьяче, Альфа и Ману Чао.

Это волшебный хит, это волшебный фит от диджея Гожа и Джейсон Дерулы Мелоди Мичико на радио номер один в России. Делай громче, танцуй вместе с нами, лето на дворе. В конце концов, Лорин впереди, красотка нас ожидает, победительница Грэмми Warning Signs поет. До этого отличная совместная работа Лени и Калм Скотта. Stay на Европе+.

Кьюджел, Эмиль Анджел и Ультранейт, Moving to the Sun на радио номер один в России. Прямо здесь, прямо сейчас. Меня зовут Миша Зайцев, и, во-первых, у меня есть для тебя рекомендация. Да, очень важно. Бывает же такое, да, что ты уже переслушал все на свете. Как будто бы уже, ну, даже не знаешь, что включить. В плейлисте уже все надоело. Прямо сейчас.

0: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
0: Ну вот, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

0: просыпаться, можно с ним идти в разные приключения, я не знаю, Бейонсе подходит для всего, что угодно. Crazy in Love на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки, никуда не уходи, все специально для тебя.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европа Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.
2: Радио Хаб. Радио номер один в России.
0: Час дня в Москве. А Марат Бекметов с новостями уже здесь. Марат, добрый день.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Миша, привет. Добрый день всем. В России запретят продажу сим-карт с деньгами на счете. Завершился весенний призыв в армию. И синоптики рассказали о погоде без осадков в столичном регионе. Об этом прямо сейчас. Итак, в Минцифры сообщили о планах запретить продажу сим-карт с деньгами на счете. Они будут реализовываться с нулевым балансом. Такую меру обсуждают в рамках третьего антимошеннического пакета «Антифрод 3.0». Возможность пополнить счет появится только после заключения договора с оператором. Опрошенные известиями эксперты отмечают, что такая мера позволит сформировать цифровой след платежа. В дальнейшем он поможет установить реального пользователя. Недельная инфляция в России замедлилась до 0,17%. Таковы данные Росстата за период с 7 по 13 июля. Существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущие недели, внес рост цен на бензин и дизельное топливо. Более чем на 2,3% соответственно. А на замедление роста сказалось снижение цен на отдельные виды плодово-овощной продукции. В годовом выражении инфляция, по данным на 13 июля, составила 5,62%. В Минобороны заявили о завершении весенней призывной кампании. В соответствии с указом президента для прохождения срочной службы призвано 141 тысяча человек. Научные и научно-производственные подразделения пополнили 784 человека, а в спортивные роты направлены 239 призывников из состава сборных по олимпийским видам спорта. Военнослужащие по призыву, срок службы которых завершился, уволены и направлены к местам проживания. В центре Москвы обновили асфальт на 42 улицах. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы каждый год в преддверии осенне-зимнего сезона. В этом сезоне уже отремонтировано покрытие на Ильинке, Солянке, Новой, Старой и Славянской площадях. Как сообщил заммэра Петр Бирюков, продолжаются работы в Лужнецком проезде и в Панфиловском переулке. Ремонт проводится преимущественно в ночное время, когда ниже трафик. В гидрометцентре назвали сроки установления в столичном регионе погоды без осадков. Этот период начнется с пятницы. Завтра ожидается до плюс 24. В субботу в Москве воздух может прогреться до 27 градусов, по области до 28. В воскресенье прогнозируется переменная облачность, днем плюс 29. В гидрометцентре добавили, что сегодня территорию Центрального федерального округа пересечет холодный атмосферный фронт, который будет двигаться с севера на юг, и местами пройдут дожди с грозами. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88.91. Далее на Европе Плюс с вами будет Миша Зайцев. Всем прекрасного дня.

Hello. Прекрасное слово для того, чтобы его произнести, когда видишь своего чудесного коллегу после корпоратива. Говоришь hello. Ну как настроение после вчерашнего? И коллега отвечает потрясающе. Мизман, Европа Плюс. Впереди Джастин Тимберлейк и Темпер Сити. Успеем послушать. Европа Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Большой хитмейкер Джастин Тимберлейк открывает наши сердца к классному звуку. Следующий хитмейкер Марат Бекметов откроет наши глаза на то, куда нам сходить сегодня, где потусить, повеселиться. Афиша и Марат Бекметов здесь на Европе+.
1: Афиша на Европе+.
2: Привет, Миш.

Привет всем. Сначала о кино. В прокат вышел фильм «Это хит». Это музыкальная трагикомедия режиссера Джона Карни о двух артистах, которые по-разному переживают потерю своей популярности. В центре сюжета забытый музыкант Рик. Он играет на свадьбах, пока одна случайная встреча с поп-звездой Дэнни не меняет его жизнь. Как и другие фильмы Джона Карни, «Это хит» исследует отношение человека с творчеством. Что важнее, признание публики или возможность заниматься любимым делом? В новом манеже одно из самых масштабных культурных событий этого года мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж». Созданный по инициативе Государственного Эрмитажа, он позволяет познакомиться с одним из крупнейших музеев мира жителям разных городов и стран. В основе проекта синтез искусства и передовых мультимедийных технологий, использованные 3D-мемпинг, аудиовизуальные инсталляции, голографические проекции и технологии искусственного интеллекта. Добавлю, что аудиогид с музыкальным сопровождением создан в формате аудиоспектакля, а в его записи приняли участие известные артисты. На сцене театра Вахтангова сегодня спектакль «Хит. Женщины Есенина». Это постановка о судьбе, личной жизни и творчестве великого русского поэта. В основе постановки написанная Захаром Прилепиным детальная биография Есенина. В его жизни было несколько больших романов. Почти все они заканчивались трагически. Он посвящал своим возлюбленным стихи, ставшие классикой, но не мог сохранить чувства к женщине надолго. Каждый роман для Есенина – глоток творческой энергии. Он искал любви и бежал от нее. Постановка Галины Полищук – это вся жизнь поэта. Это «Глазами женщин, которые его любили». Начало в 7 вечера. В столице продолжается Московская музейная неделя. До воскресенья можно бесплатно попасть в галереи, музеи и заповедники подведомственные департаменту культуры столицы. Каждый день разные локации. Например, сегодня бесплатно можно попасть в биологический музей имени Тимирязева, музей-усадьбу Кускова, дом-музей Марины Цветаевой, музей Владимира Высоцкого, усадьбу Останкина, музей космонавтики, галерею Ильи Глазунова и музей Паустовского. Предварительно необходимо оформить бесплатный электронный билет. Все детали есть на портале mos.ru. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

I don't wanna go home tonight. Не пропущу ни одной вечеринки. До последней песни буду танцевать. Такое настроение. Летом 2026-го. Медуза, Генри Камомилл, Европа Плюс. Впереди Deep End, Graham Candy, Waiting for the Summer. Сразу после Кланка Рассел. Райд в твоих динамиках не пропускай.

0: Радіо.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 14:00.

летнему Talk to You. Это Анотр на Европе Плюс. Привет, привет всем, кто с нами. Меня зовут Алекс Мануилов. Ну а впереди Рэй Далтон, Френч Монтана и новый хит, не пропусти, от Джон Саммит. И, конечно, не забывай про наш

Новое приложение Radio Hub бесплатно, без регистрации. Запуск плеера в один клик и много других очень классных фишек. Так что скачивай наше новое приложение Европа Плюс Radio Hub.

0: Йоу, Midnight in the Dark, это Аве, диджей-продюсер Аве на Европе Плюс. И всем-всем-всем, конечно, привет, летний привет, отличного летнего дня. Опять же, под летние хиты, которых особенно много у нас вечером на Европе Плюс.
1: Включи Европу Плюс, настрой свой.

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: И следующие 45 минут с нами серьезный парень Зейн. Die for me. Горячий хит и супер новинка от Мадонны и Мартин Гаррикс. Bizarre. Second voice на подходе. Услышим Let Me Be. И только они составят нам компанию в следующие 45 минут здесь, на Европе+.

0: новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

Замедляется время рядом с тобой, ну а мы только ускоряемся. Это «Градусы» были, новый трек, который называется «На ресницах». Всем-всем-всем привет и отличного дня с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, а они уже скоро. Это Ива Макс, Да Бобсон Кларк, Кайза и хит, который однозначно подкупает своей искренностью и своей простотой. Впереди «Мизмо», не пропусти. «Хеллоу».

это Мизмо. 28 место Еврохитов 40 Европа плюс. Дебют был как раз на прошлой неделе, напомню. Значит, шанс продвинуться ближе к вершине есть у Мизмо на этой. Завтра пятница, а значит, итоги недели. Стартуем, напоминаю, как всегда, в 14.00. Время московское.

0: The Man. 16:50 в Москве. И до конца этого часа сначала Recap Wise, JP Cooper вместе. Причем, а затем оптимистичная Call Me Maybe от Carly Rae Jepsen на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
10: Вернем

Лето, все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы.

0: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Maybe. Ну а в начале следующего часа очень красивая история под названием Broken Strings. Это будет Алан Уокер. Ждем.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: часах в Москве 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Алекс, привет, всем добрый вечер. НСПК полностью готова к массовому введению цифрового рубля. Об этом заявил гендиректор компании Дмитрий Дубынин. С 1 сентября крупные торговые точки должны обеспечить оплату через универсальный QR-код. Инфраструктура уже протестирована и работает. Платежи будут проходить через систему быстрых платежей, которая охватывает более 9 миллионов торговых точек и более 200 банков. Климатологи спрогнозировали, что пик явления Эль-Ниньо придется на декабрь этого года, а затем явление начнет затухать весной 27-го. Температура поверхности океана в тропической зоне уже превышает норму. Эль-Ниньо влияет на погоду во всем мире, усиливая засухи и осадки. Ожидается, что он станет одним из самых сильных в истории, и это может повлиять на сельское хозяйство в Австралии, Азии и Латинской Америке. Ученые продолжают наблюдение. Сезонные прогнозы будут уточняться по мере развития событий. И в Китае нашли самые древние образцы янтаря возрастом 385 миллионов лет. Они на 65 миллионов лет старше предыдущих. Находку сделали на границе Китая и Казахстана. Состав схож со смолой современных хвойных деревьев. Это доказывает, что растения вырабатывали смолу еще до каменноугольной эпохи. Открытие меняет представление об эволюции древних экосистем. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
2: Это топ-новости в Star News. Грейси Абрамс признала, что с короткой стрижкой чувствует себя гораздо увереннее. А подруга Грейси, Оливия Родриго, назвала ее стиль самым крутым и ответила, что образ певицы никогда не был таким ярким. Абрамс также пообещала больше не выходить на сцену в платьях. Ее третий альбом «Daughter from Hell» выходит 17 июля. Оливия Родриго в эфире BBC Radio 2 признала, что писать счастливые песни о любви сложнее, чем грустные. Она назвала свой третий альбом вызовом самой себе, а альбомы – своеобразными капсулами времени для будущих поколений. Артистка подчеркнула важность разделения личной и публичной жизни, иначе можно сойти с ума. Джей-Зи анонсировал концерт в Лондоне 4 сентября в рамках серии шоу к 33-му дебютного альбома. Это первый сольный концерт Джей-Зи в Великобритании за 13 лет. Ранее рэпер анонсировал выступление в Париже и Лос-Анджелесе. А несколько дней назад прошла резиденция на стадионе Янки. 10 июля она была посвящена Reasonable.

Doubt, 11 июля альбому The Blueprint. Элтон Джон решил вернуться в Мексику, чтобы завершить тур Farewell Yellow Brick Road. Два шоу пройдут в Мехико 2 и 3 октября. Напомню, ранее Элтон Джон отменил латиноамериканские концерты из-за пандемии. Но вот решил теперь возобновить тур. Сейчас же Элтон Джон продолжает работать над новой музыкой, несмотря на проблемы со зрением. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

Это всем отличного вечера в компании с Европой Плюс. Меня зовут Алексей Манойлов. А вот через пару быстрых минут то, чье имя сейчас можно встретить во многих чартах мира. И однозначно он уже вошел в эшелон звезд первой величины. Хотя для него самого звездный пафос это не его. Звездный пафос чужд по определению. Впереди на Европе Плюс через пару минут. Алекс Уоррен, Fever Dream.

Малиновой Луне. Это группа «Моя Мишель». 17.36 в Москве. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди «Эбон». Будет LP и новейший летний хит от КДДК. Ждем «Бамбалео».

0: второе место Еврохит ТОП 40. Завтра есть шанс у Доминик Файк быть на самой вершине чарта Европа Плюс. Ну а начнем, как всегда, в 14 по московскому времени. Все подробности Еврохит ТОП 40 лови на europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Вернем.

0: 5% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию

0: ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Странное летом Лана Дель Рей, Summertime Sadness на Европе Плюс. Ну что, дальше еще больше летних хитов, разумеется, у нас намечается в следующем часе, но прежде давайте перейдем часовую границу на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице уже 6.
2: Европа плюс.
1: Игорь Акулов в студии с новостями. Игорь, здравствуй, рассказывай, что у нас нового.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Костя, привет, всем добрый вечер. В Рособорнадзоре опровергли информацию об отказе ЕГЭ по обществознанию. Сенаторы предложили отменить ограничение срока действия зарубежных водительских прав для россиян. И во Франции разрабатывают мини-дрон весом 40 граммов для уничтожения комаров. Подробности далее. Депутаты предложили запустить альтернативы ипотеки. Это стройсберкассы и льготную государственную аренду для всех нуждающихся. Также было предложено создать систему социальной квоты для застройщиков. Не менее 5% пустующих квартир передать в фонд социального жилья. По словам депутатов, в других странах такие механизмы успешно работают. Инициатива будет направлена в правительство. Вопрос требует детальной проработки. В Рособорнадзоре заявили, что отказ от ЕГЭ по обществознанию не обсуждается, так как предмет необходим для поступления на юриспруденцию и другие специальности. Ранее Минпросвещение сообщило, что с 1 сентября обществознание будут преподавать только с 9 по 11 класс. Изменения в программе не повлияют на формат экзамена. Ведомство продолжит мониторинг ситуации. Вопрос сокращения часов или изменений содержания предмета пока не стоит. 18 и 19 июля гости ВК-фест смогут бесплатно проверить здоровье в павильоне Московской медицины рядом с Дворцом госуслуг на ВДНХ. Экспресс-диагностика займет меньше 20 минут. Посетителям измерят соотношение мышц и жира в организме, оценят физическую подготовку и дадут персональные рекомендации по питанию и образу жизни. Также ранее заммэра Анастасия Ракова сообщила, что за 2 недели более 250 тысяч москвичей прошли московский чекап в приложении emias.info. Сенаторы предложили отменить ограничение срока действия зарубежных водительских прав для россиян, постоянно живущих за границей. Сейчас права признаются недействительными через год после въезда в Россию. Законопроект предлагает убрать этот срок, если гражданин проживает за рубежом более полугода. Ограничение не касается прав, выданных в Белоруссии. Инициатива направлена на отзыв правительства. И во Франции разрабатывают мини-дрон весом 40 граммов для уничтожения комаров. Дрон оснащен ультразвуковым сонаром, патрулирует зону и нейтрализует насекомых пропеллерами. Дрон безопасен для детей и животных, работает от аккумулятора 3 минуты и автоматически возвращается на зарядку. Выход на рынок ожидается в следующем году. Ожидается, что технология станет востребованной в регионах с высокой численностью насекомых. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 77 рублей и 96 копеек. Евро 88 рублей и 91 копейка. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс. Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

Шами и всем сердцем люблю этот трек, а особенно припев. Говорил об этом неоднократно и уверен, что проникся к этому не только я. Медуза и Don't Wanna Go Home прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Приветствую всех, кто проводит со мной этот вечер, вечер четверга. Да, сегодня у нас с вами предпоследний рабочий, завтра уже точно будет легко и просто, поэтому сегодня мы с вами отдохнем, почилим в 8 вечера, ну и пятницу встретим как надо. Кстати, это Фомин. Здрасте, всем отличного вечера.

тем, кто хочет летнего продолжения. Сегодня в 20:00 по столичному нас обязательно будет ждать летний вайб на Европе Плюс. Отдыхать, веселиться, чилить, все что угодно можно делать под эту музыку. Ну и, конечно же, само собой, получать удовольствие. Да, вот это самое главное. Поэтому сегодня с 8 до 10 мы этим займемся, а в ближайшее время займемся прослушиванием классного трека, который был далеко не последним в нашем Еврохит ТОП-40. Леона и Калум Скотт. Stay уже скоро.

0: Four Ultra. Talk to you на Европе Плюс прямо сейчас, 18.49 в Москве. Ну и я надеюсь, что к этому моменту многие уже закончили с рабочими делами. Ну и осталось только добраться до дома, до дачи, ну или, может быть, до ближайшего кафе, где можно встретиться с друзьями и послушать классную музыку. Nickelback, If Today Was Your Last Day, но прежде Розы и Бруно Марс. Апати уже скоро.
1: Реклама.
2: Остановитесь. Почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Вернем на

мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее в организации. Правила, количество призов, срок, место и порядки получения на zon.ru. 16+.
1: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
9: Кроме промо-тейканов, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
10: В Ленте!
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
12: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
13: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
12: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европа Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Европа Плюс. 7 вечера в Москве. Европа Плюс. Игорь Акулов с новостями прямо сейчас. Игорь, привет, рассказывай.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Костя, привет, всем добрый вечер. Число киберпреступлений в России стремительно снижается. Обслуживание карт Visa и MasterCard в России продолжается, несмотря на заявленный их постепенный вывод. И в Конго ученые обнаружили новый вид обезьян. Подробности далее. МЧС увеличила группировку для ликвидации паводков в Свердловской области. Дополнительно прибыли 42 спасателя и 10 единиц техники. Затоплены 443 жилых дома и 1792 приусадебных участка. В регионе вновь ожидаются сильные ливни. Глава МЧС поручил держать ситуацию на особом контроле. Сил и средств, по данным ведомства, достаточно. Власти продолжают мониторинг и готовятся к ухудшению погоды. Жителям рекомендуют следить за сообщениями спасателей. За полгода число киберпреступлений в России сократилось на 30%, с 371 до 252 тысяч. Статистику сообщил Минцифры. Также на портале госуслуг скоро появится красная кнопка для сообщения о мошенничестве и самозапрет на международные звонки. К системе антифрод подключились все крупные банки, операторы и платформы. Осенью будет представлен третий пакет мер «Антифрод 3.0». Глава НСПК Дмитрий Дубынин рассказал, что поддержка карт Visa и MasterCard после ухода платежных систем из России потребовала технических доработок и дополнительных затрат. Карты физически изнашиваются, и у чипов истекают сертификаты, их приходится обслуживать. НСПК вместе с банками провела работу, чтобы карты продолжали работать. Вопрос о полном выводе карт из оборота обсуждается. Решение будет принято после консультации с банками. В Демократической Республике Конго ученые обнаружили новый вид обезьян – Колобус конгоэнсис. Они весят около 7 килограмм и достигают 1,5 метра в длину, отличаются черной шерстью и розово-оранжевой окраской вокруг рта. Животных заметили еще в 2008 году, но подтвердить существование вида удалось только после многолетних исследований и генетического анализа. И в США мужчина попытался ограбить банк вместе с котенком, которого он забрал из зоомагазина. Забрав питомца, он пришел в банк, попросил сотрудника подержать котенка, а сам передал записку с требованием денег. Грабителя задержали на месте, а котенка вернули в магазин. При этом преступник несколько недель ходил в этот самый зоомагазин, чтобы пообщаться с животным. В магазине по этому поводу пошутили, что новый хозяин должен быть законопослушным. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 78 рублей 32 копейки. Евро 89 рублей и 33 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.
6: Кварц.

музыки прямо сейчас здесь на Европе Плюс. И диджей, который долгое время был на первой строчке авторитетного DJ Mag Top 100. Мадонна. Мартин Гаррикс. Bizarre. Кстати, этот трек запросто может быть первым из 40 возможных в нашем Еврохите. Ты можешь посодействовать на нашем сайте europaplus.ru. Поэтому добро пожаловать, заглядывай, голосуй, поддерживай. Ну и завтра в последний рабочий ни в коем случае не пропусти обратный отчет. Все случится с 14 до 16 по Москве. Ну а в субботу, естественно, по классике, повтор с 16 до 18.

все еще первая строчка нашего Еврохит ТОП 40. Прямо сейчас в твоем радиоприемнике. Ну, классный трек, невероятный. Кевин Паркер, конечно, музыкант, который мне нравится очень, очень нравится, как сольно, так вот и в составе этой группы. Time Impala и Дракула прямо сейчас на Европе Плюс. Посмотрим, завтра получится ли у него удержать вершину нашего хит-парада. Случится ли чудо для Кевина, или, может быть, все поменяется. Ну, а это все зависит от тебя и от твоих голосов на нашем сайте europaplus.ru. Заглядывай, голосуй, поддерживай. Ну и не забывай, что в субботу на Муз-ТВ в 11 ты можешь это еще и посмотреть.

0: Беги, беги скорее к радиоприемнику, потому что минут 10 нас отделяет от летнего вайба. Естественно, мы с тобой хорошо проведем время, гарантирую, потому что впереди много летней солнечной музыки, чтобы стало хорошо. Ну а сейчас хорошо делать Вань Битриенко и его ртуть. До финала этого часа 50 Cent и Кайра.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер 1. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь. С лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
6: Привет, я Дэвид Гетта.
5: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
7: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
5: Эти хиты выбираешь ты.
8: I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
5: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
11: Это более 2,5 миллионов друзей.
10: Плейлисты Европа Плюс.
11: Новинки.
10: Видео со звездами.
11: Гороскоп.
10: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
12: Привет, мы бригада У. Вступай в группу Европа Плюс.
13: Подпишем.
14: Это Антон Камолов,
15: Артур и Саша.
14: Если мы что-то не договорили в эфире,
15: можем
14: договорить здесь.
16: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.

0: 50 Cent. Да, вот так вот мы красиво завершаем очередной час. Ну а в новом нас ждет много всего интересного.
1: Европа плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 8.

объединяют. И одно из таких вот прямо сейчас. Здрасте, это Летний Вайб на Европе Плюс. Меня зовут Фомин, и в ближайшие 120 минут я постараюсь сделать все возможное, чтобы про вечер можно было сказать «удался». Удался на все 100. Итак, в первой части этого события Кальвин Харрис и Джази послушаем Satisfy. Прежде Боб Марли, ну это икона, икона регги-музыки.

вообще в целом. Funk Star Deluxe вместе с ним, Sun is Shining. Ну а стартуем с Кайга, Зары Ларсон, Тайга, Like It Is прямо сейчас.

Твист прямо сейчас в летнем вайбе. Классный трек. Ну, до сих пор слушаю с большим удовольствием и каждый раз ловлю его в эфире. Не просто пропускаю, серьезно. Ну и дальше точно не пропущу невероятную историю от Rex Orange County. Послушаем Amazing. Скоро здесь на Европе+. Не пропустите, действительно классный трек.

раздают стиля и в футболе, и в музыке, в том числе The Bausa, норвежские ребята, Magnetic. Классный трек, ну просто бомбический. А и Кайга записал вот эту вот историю, да, на основании написанной ранее песни самим Холландом. Ну, в общем, много всяких историй теперь связано с Норвегией. Вроде, казалось бы, такая холодная и снежная страна, да? А нет, вроде все нормально, у них такие веселые ребята. Ну, в общем, будем наблюдать и будем слушать этот классный трек у нас в эфире. Ну, а дальше в летнем вайбе я точно могу гарантировать появление The Kid Laroi. Услышим его пичес.

0: сегодня вечером раздает стиля в нашем эфире. Another и Эрик Банд. How you feel? Так называется этот трек, и он в летнем вайбе на Европе Плюс. Привет всем, кто слышит меня, это Фомин, мы с вами сегодня до полуночи, но прежде я напомню еще о том, что впереди целых 60 минут летнего вайба и еще 10 минут этого часа. А? Какова красота, правда ведь? До финала этого часа отдыхаем вместе с Лизо, слушаем ее Still Bad, но прежде Кали Учес и Телепатия. Скоро все будет, оставайся, не пропусти. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк, 18+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.

0: ограничениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jigu.ru.
1: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ.
7: 18 и 19 июля.
6: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
7: Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
9: Европа+.
10: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

0: Still Bad в финале первого часа летнего вайба на Европе Плюс. Приветствую всех, кто только что пополнил нашу компанию. Ну, вы где-то вот на 50% к нам присоединились. И правильно сделали, что присоединились, потому что впереди еще целый час легкой летней музыки для того, чтобы отдохнуть после четвертого рабочего вместе со мной. Кстати, это Фомин, идем в новый час.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

Час летнего вайба на Европе Плюс прямо сейчас стартует. Здрасте, это Фомин, и этот вечер мы проводим вместе. Целых 60 минут у нас есть на то, чтобы расслабиться, найти 3 минуты для себя любимого и получить от них максимальное количество удовольствия. Ну, в общем, это можно сделать, это можно исполнить, потому что в этом часе будет много классной музыки, солнечной, летней, хорошей. Но не сказать, что подстать нашей погоде в сегодняшней Москве, но музыка действительно горячая, это я точно говорю. Ну и я думаю, что погода рано или поздно все-таки тоже будет хорошая в Москве, солнечный, теплый и не такой ветреный. Но, в общем, что могу обещать в ближайшее время? Например, новинку от KDDK, послушаем Bambaleo, это точно летняя история. Прежде появится Annabelle England и Get Busy. Ну а начинаем мы этот час с невероятно крутого трека, с невероятно крутым звучанием. Пол Рассел и его Lil Thing. Поехали! Let me tell you.

Европе Плюс прямо сейчас. Да, это KDDK, новый трек в летнем вайбе. Все это происходит. Приветствую всех, кто меня слышит. Это Фомин, ну и мы с вами добрались до 21:17. И, соответственно, есть продолжение, потому что продолжение быть не может. Так ведь без продолжения нам, собственно, жизнь не мила, что называется. Ну, если нет музыки, что делать-то? Ну, естественно, будет музыка. Ладно, все это, конечно...

слова, но про музыку надо говорить с уважением и почтением. Вы же знаете, как мы относимся к этому. Только лучшее, и только для тех, кто действительно хочет этого лучшего. Итак, в ближайшее время есть что предложить. Например, главный гимн лета 26-го года. Ну, догадались? Moving to the Sun. Очень скоро Кужель появится. Ну, а прежде... Секунду... Прежде будет кое-что невероятное. Это Superman Lovers и Manny Hoffman. Трек, который, я уверен, знают абсолютно все, хотя бы по мемам различным и прочим штукам, которые завирусились в свое время в интернете. И, соответственно, этот Starlight уже очень скоро появится.

крутая история. Я думаю, что она доберется этим летом до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40. Она просто обязана это сделать, потому что по-другому быть не может. Звук классный, трек прекрасный, поэтому голосуй за него на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Ну и не забывай завтра послушать, что у тебя получилось. Ну и, кстати говоря, получилось у тебя следующее. Пока на первой строчке у нас Time Impala и Dracula. Возможно, завтра все будет без изменений, а возможно, все поменяется. В общем, завтра будем выяснять, а в ближайшее время давайте послушаем еще одного парня, который был на первой строчке нашего Еврохита. Это Bruno Mars и его I Just Might.

0: Яркий звук прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Это всем известная история от The Second Voice, Let Me Be. Кстати говоря, мне кажется, она добиралась до первой строчки авторитетного Еврохита ТОП-40, если мне не изменяет память. А память мне изменяет пока еще редко. И этот трек, кстати говоря, ты всегда можешь найти, послушать на нашем сайте. А также на нашем сайте ты можешь кликнуть на замечательную ссылку, которая приведет тебя к нашему новому предложению Европа Плюс, которое называется Радио Хаб, абсолютно бесплатно, без регистрации. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю можешь слушать, можешь смотреть все, что происходит в эфире, в студии. Ну и, естественно, можешь узнавать название песен. Вот такая вот история. Ну и еще 8 потоков дополнительных, а это поможет тебе найти для себя что-нибудь музыкальное в любом настроении и в любом состоянии.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
7: Самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
9: Привет, я Дэвид Гетта.
8: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
10: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
8: Эти хиты выбираешь ты.
11: I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
8: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
13: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
14: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
15: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке.

0: Акт их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Плейлисты разных стилей и направлений.
1: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
3: А котики?
4: И, конечно, котики.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: финале летнего вайба на Европе Плюс. Какое-то настроение сегодня чудесное, а просто язык заплекается, мысли не идут в голову, а настроение просто прекрасное. Надеюсь, я смог тебе это настроение подарить сегодня этим вечером при помощи нашей музыки. Ну и, естественно, дальше мы с тобой продолжим слушать лучшую мировую поп-музыку, но... Завтра обязательно в 8 вечера по Москве мы с тобой подытожим неделю, отдохнем, кайфанем, не пропусти летний вайб.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: радіус.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 10.

меня, найди меня. Моя Мишель прямо сейчас на Европе Плюс на Малиновой Луне. Обалденная команда. На мой взгляд, одна из самых лучших в России. И у меня есть даже целых две виниловых пластинки этих ребят. Я вот прям, когда включаю, у меня аж прям мурашки по коже. Ну, это звучит совершенно невероятно и красиво. Но я надеюсь, что мы с тобой еще обязательно услышим их в нашем эфире. Это во-первых. А во-вторых, я надеюсь, что они придут к нам еще с акустикой. В прошлый раз, когда они были, они записали невероятную акустику. Это что-то с чем-то. Просто хор, красота, звук невероятный. Все было просто прекрасно. И если ты это пропустил, ты можешь посмотреть акустику с Майей Мишель на нашем сайте europaplus.ru либо в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте.

0: новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Love.

первая строчка DJ Mag Top 100. Мартин Гаррикс, Bizarre. Новый трек. Ну и для многих, наверное, этот трек уже из категории новинок перекочевал в любимые треки. Возможно, вполне себе, потому что звучит, конечно, бомбически. Ну и вот эту всю историю мы с тобой обязательно, наверное, услышим как лучший дебют в нашем Еврохит Топ 40. А может и не услышим, да? Такое возможно, вполне себе. И, естественно, на это повлиять можешь только ты. Европаплюс.ру, Еврохит Топ 40, голосуй. И, естественно, завтра слушай, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Алекс Манылов обо всем с удовольствием расскажет. Ну и также ты можешь еще и посмотреть это в субботу в 11 на Муз-ТВ или послушать повтор здесь у нас на Европе Плюс уже с 16 до 18 также в субботу.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Летняя история впереди. Это Джейсон Дерула совместно с диджей Годжа. Мичико.
2: Чико, давай, Мичико. Танцуй на Мичико.
1: Прежде и Флярок, Another Day. И Майли Сайрус, Flowers.
2: Flowers.
1: И все это здесь на Европе Плюс уже в ближайшие 30.
3: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
4: Я бы послушал.
3: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
4: Ну, я бы сыграл.
3: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
0: Реклама.
3: Европа Плюс представляет. 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+. Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
3: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
3: Эти хиты выбираешь ты.
7: Hi, I'm Chris.
8: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
3: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
10: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ.
12: 18 и 19 июля.
11: Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
12: Билеты на vkfest.ru.
10: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
3: Европа+.
0: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

Джей Годжа, Джейсон Дерула, Мелоди, Мичико. Запомни, это лето вот таким вот на расслабоне начали с классным звучанием. Кстати говоря, про звучание. Впереди Джонни и Федук. Послушаем «Лето», прежде «Everything but the girl» и «Mything». Ну и еще кое-что классное, но совершенно с другим звучанием. Алекс Уоррен тоже обязательно будет. Оставайся.

кстати говоря, с сегодняшнего дня лето пошло на убыль. Да, 16 число, а значит, лето осталось меньше половины. Надо ловить момент, надо каждый момент этот ценить. Да, и, конечно же, получать от этого удовольствие. Не забываю говорить об этом летом. Это Джонни и Федук. Лето прямо сейчас на Европе Плюс. Ну, а дальше, больше хитов и больше музыки. Мизмо. Абсолютно летняя история. Вот так звучит она в 26-м году. Hello. Но прежде Post Malone и мной любимый Cold.

0: Еврохиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну что, в ближайшие 30 здесь на Европе плюс появится отличная музыка, и я уверен, тебе это точно понравится, потому что среди всего прочего будет норвежский проект, который, ну, в этом сезоне просто бомбически себя проявил. Это The Bows и Magnetic.

0: любимая музыка, и вся она здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Реклама.
2: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
4: Привет, я Дэвид Гетта.
3: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
5: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
3: Эти хиты выбираешь ты.
6: Hi, I'm Chris.
7: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
3: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: hitfm.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет, в Москве полночь.

0: никогда не повредит. Этот стиль музыки невероятно притягателен. Что-то магнетическое есть в нем. Угу. The Bowser Magnetic прямо сейчас. Ну, что тут скажешь? Просто шикарнейшая вещица. Всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Больше китов и больше музыки ждет нас далее от Tropical House. Перейдем к поп-року. Адам Ламберт, What You Want From Me на подходе. Прежде Лавиллиони и Колума Скотта с Dance Pop Stories Day. И обязательно дождемся хаус-хит, но уже без приставки Tropical. Келвин Харрис и Джейзи, Series 5 совсем скоро здесь, на Европе Плюс. Оставайся и выбирай любимый стиль музыки.
1: Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони и Колм Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

Когда в 2014-м мы слушали треки Summer, Blame Outside от Келвина Харриса, могли ли мы себе представить, что этот парень продолжит снабжать нас суперхитами спустя столько лет? Думаю, нет. Думаю, и он себе этого представить даже не мог. А вот, пожалуйста, держит марку. Келвин Харрис и Джей-Зи, шикарный трек Satisfy только что послушали мы. Ну и, к слову, слушать радиостанцию номер один в России 24/7 можно в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Там же можно и лайв-трансляцию из студии смотреть, и еще оно абсолютно бесплатно. Скачивай и наслаждайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Зейн, Джай, Фоми уже через мгновение на Европе+.

Следующие полчаса мы посвятим нашим любимым хитмейкерам, чьи треки будем слушать в режиме нон-стоп. Встречай группу «Градусы» с темой «Рис на ресницах». Прежде здесь отметится Джон Саммит, Виволт и Джулия Чорч, «Story Shades of Blue». А еще с нами Тедди Свим с суперхитом «Mr. Know It All». Это и многое-многое другое в ближайшие 30 здесь на Европе+. Продвигаемся вперед.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице час ночи.

рядом с тобой, замедляется время. Это градусы с историей на ресницах. Ну, если у тебя есть любимый человек, с которым время замедляется, то ты счастливчик. Да, цени это. Ну, у нас опять тоже работает человек, слушая которого время замедляется. Это Тимур Бодров. Ведет он пока бригаду в отпуске летние. По будням с 7 до 10 по Москве здесь на Европе Плюс. Время замедляется и проходит очень круто, очень душевно, очень позитивно. Подключайся, участвуй в активностях и получай классные подарки. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. А вы Meet Me in the Dark, Ваня Дмитриенко, Ртуть, а также Рэй Далтон, Blood Running. Впереди на радиостанции номер 1 в России.

6 действительно становится запоминающимся. Будем вспоминать его в дальнейшем под эти ритмы. Ava, Meet Me in the Dark. Прямо сейчас. Ну, я тоже что-то рановат, конечно, да, об этом заговорил. Только середина лета. Масса времени впереди. Будем брать максимум. Это 100%. Больше хитов и больше музыки ждет на столе. Marshmello и Portugal The Man Phoenix. Еще одна абсолютно летняя тема. Легкая, мелодичная. Слушаем обязательно. Но прежде с нами Flo Rida, Right Round, а также Temper City. Суперхит, который гремит сейчас по всей планете. Self-Away уже через мгновение. Здесь на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Мы убрали все лишнее, что могло помешать тебе слушать супер-хиты в ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс. Следовательно, осталась только самая классная музыка в режиме нон-стоп. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами Мадонна и Мартин Гаррис с шикарной новинкой «Bizarre». Прежде вспомним суперхит от Imagine Dragons Radioactive. Еще раньше здесь отметится Хьюжель, Эмэл Энджел и Ультра Нейт с вещицей Moving to the Sun. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе+. Встречай Зиверт, Бенсона Буна и многих-многих других.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: 15 стран мира, включая и британские чарты, и американские. И это один из лучших треков со студийника «Bizarre», записанный с Мартином Гарриксом. Нет слов, просто восторг, просто восторг. Ну и к слову о чартах, уже завтра в субботу на Европе Плюс лови ТОП КЛАБ ЧАРТ. В этом хит-списке Тимур Бодров представляет тебе 25 лучших дэнс-хитов недели, которые гремят на всех танцполах. Подключайся и погружайся в мир EDM-треков. У нас далее больше хитов и больше музыки. Моя Мишель на «Малиновой луне», Disturbed и Cyril «The Sound of Silence», а также Алекс Уоррен «Fever Dream» впереди. Оставайся.
1: Треки. Шоу на этой неделе Axwell и Whatever Turns You On. Endless Summer от Матисса Задко. А еще Jonas Blue и Girl.
2: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

невероятный по своей красоте трек «На малиновой луне». Это группа, которая уже в представлении не нуждается. Она узнаваема, она любима, а скорее даже обожаема в нашем с тобой дружном меломанском сообществе. «Моя Мишель» только что. А дальше будет больше хитов и больше музыки. Хочется хип-хопа? Пожалуйста. French Montana и Max B. «Ever since you left me, I went deaf» на подходе. Если жаждешь диско-поп-фанка, тоже welcome. Марк Ронсон и Бруно Марс «Uptown Funk» также совсем скоро. Ну а за «Melodic House» будет ответственен Эбон. Суперхит «Холло» уже через мгновение здесь, на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Следующую подборку суперхитов на Европе Плюс однозначно нужно слушать громко. Зацени каждый трек в эти полчаса, чтобы правильно настроиться на грядущую пятницу. Впереди Келвин Харрис и Джей Зи, тема из Satisfy. Прежде здесь отметится Джон Саммит, The Wolf и Джулия Чёрч, защитца и Shades of Blue. Также не пропусти суперхит от Тедди Свимса «Мистер Know It All». А еще в эти 30 минут только музыки встречается в Гоу-Котеле Рики Мартина и многих-многих других. Наслаждайся.

0: dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.